Я кримин ялам джигбах танга чапчаны цакага варгалам цама денжигра харуши чуку. Я кримин ялам джигбах танга цаканы на курмугу варгалам тхэнди танга чирэ тони тан ебжара нерга там самджаны чирэ тони тан жибжара сэмсу сэмган цам. Нана ян тарталам шиг суши куну чэнга калонам багнем чухши чуга чига. Jakarun binirlam tiktik chichik tanga silongni da thongo warka lam tindi tanga chudi simchi ni chudi simchi tangma chigyagan chamdana yangda talam chik sushi kuno gangzhi tiga kalawana bagnyam chukshi chuka chiga

Тэмэн жи крэмби нэрлэм тэгжи чигчиг тэнгэ ярканы ронг варкалам тэнди тэнгэ чири тон чи чигжара чигчиг гэн сам нэнаян тарталам шиг суши кун ваган ратэгэ калона багням чоши чугэ чигэ тэмэн чири жибжара сэмчи сувжини чири жибжара сэмчи сувдэн гэн сам нэнаян нам шиг суши кук тэгэн рэдэ кэнэн дагат гарады жгэ калона багням чоши чугэ чигэ Jekrum bin yerim tik tik chini tang chede yer gatang mal nyi khgen cham da na yang ta ta lam shi so she kono ga da tema ngar jin yerim tik tik chini tang da ga yang salang ni kha thiang ga war ke lam tik ni tang ga lam cham ma den jira kha du shi chuk tema jekrum bin yerim tik tik chini tang ga nam so chong de ni cha kha ga war ke lam cham ma den jira kha du shi chuk Jekrumin yerim tikti chini tanga chakani telinka gwar ke lam chama den jigre kharu shi chuk. Jekrumin yerim tikti chini tanga telinka ni chandam chunga ga no sim gwar ke lam chama den jigre kharu shi chuk. Jekrumin yerlim tiktik chiksim gitang ga chabjani yuchu ga warka lam tkhindi tang ga chiri tigjara simcha so tigtang mula ngabja gan cham. Chiri tigjara dinche tong chik gan cham, chiri tigjara dinche tong jik gan cham, dadag na yang tata lam shil so she kono gan ra.

0: yan zasi da mi long chen dang zha jin nam ge san kan zhe hon han ji de zhe chi lam kana yo bi ka lo nam ba nga chou de le ta ta nam ba ti san jin nang jin ban da ne chong jiang zhong ni chen kan work le long chen dang chong xiang qin zhen ren ye duo che che bra kan ni jin nam zhe ge dam no ge zhe zhe lam tun xi bi de su ji ren ge ta tong nin chen yin de ren ge nin chen de da zong de ma ge che xi ni nam dan dan zhe xie jin Дэрэн жина запин пара дэрэн гэнцэнэн дэ вайкер кадыгдыг мен дэмдэ денжиг жожэйн уг жэн уучэлэг сумрэндэр гэбсэн баг тухмин дэндэр гэ чуны датан гэзан хурнан та дамтэн шун уг хурцумнига данга цуг донзэм ба нига жэрлэгшэнэ тэг гэдэгшэ батан юнэ тэнэн жина дашцум тэни хурцум ба буин гэлма дэнжэн си датанги кони гэтэн хурцум данг дэли датангын цама кадэшэ жиен тэна тухмын гаци нямчигдэ zumba po gabzon chenig ge dino ge zumda rangli li kung ge don zumba tam jin chap ge jel ge shok a chi chap ge jin yan
1: lam gabzon chenli lam ne lang khur chen chang kha go chen jog dal mang gi bi khur gi mang sa shi gre chal ta shi ag cha tang jog de shan par bar tar bi gin ro alang khur shi along wi hi da tang ji de garn da tar de ma tg yan ro хамгийн чи шиг гэтонт цавчаалангны ламлава ба махи шкабрэд мана вагпабтан шанжим жанны цаца аржи аранг нансим хтогдэ лхулам ба матабар ламчин тан ламчун рэрэр вэнро тангхила нарын пайнны ламла чэдэ мголог чигрэл зонта сун аругпан гатан ланд ламтх там чибжан ламтна глай итэн тэвлан куркур Қияр шүнгі метуғдың аралыңғы көпәрері мүгі қшетәчір. Әргей күңлі лғбапсаңна, олың өн жаң бөшігін шығы сөп-сөпчі лғым тілді оң. Жоғпонғы фзеватың әргөқтімчі нәңсім сөйді нәңвейін жүктілі цаачул хонғы. Наци нәғни ғылывлаң хүнгі дұңгін зымдан жол. Сім зымайчы тапу рала хұрвахтар нюхым чембу бүжіг байын. Дэншүүчих чуглам чэмбо шигдэм чартаашиг нь жилэйу баадан. Дэлэй тэхэ марангвийн цаамс мэшиг ламнан нан жилэйу баамтон. Чартий лалагдан чихру мангбу ламтан ла чабьюл. Шгабдугдэр сэмба намка лихтун шан варнан лин чихбаржир. Лордаг чишиг вшир гиба махибар танглава амни хртаар нямди. Джоби хртинган ла марта гдамган ла манин сэрви каухэши гуэшум. Дэби ламнанг мэдэй хэхсун танг чэнжиг нэ ngaатан тэгэрэнг бий гдамжил жигдэ жарсун. Уанчан гуилаар жау жуан бий ламнанг мэдэй гзэгэрэй нэ янний борчэ мандэгдэй. Сардал жигдэй бий лаваатан шкарг жи маачун бий жуангий. Ли жа гивжэг бий намбаадэдэг ngaала мэя цэсуудан жэнчэ жан бий дэгвдэн жа лорэн шигдэ жар. Ргунгму дэр ngaарэн хусамшиг ваартун мангпурн цэнний вшэрлух гаваашун. Тонов мэти чэмэ юцэлжэ сэм олон олон бэр чэгдэ мэгмтам чэмэ бангдэ манхэн тан найхэн кэн шигэр гочунтэ рэрг гэвдэл ютэм ням мэти эрнгалым тэ сонни узаацэн гэ мэгчэг томжин лив ням басу анам токэм чангдог рэри арангсэм жэр гэпэр жипайя жисэ нарын саатэ гэрэн тон кэн шигла ламла ланхэн джэмжэл дончин чэ кортэ гэ ланхэм шицэ анам ба дэнил гэлогнин тон ажин ngayla xalur charam lam mari din turki bi sangsi bang ga jang thi dang chog thi re re re gaslakh chog thi re re ni chog ma thamna lam che khangu ni thong sang che so ko wirjin chorni gasla jang thi re re ni chog sil jang khorn da tor sang nang wa thola jag na che ya gsong thi thamni yin devi nga chu lam mari re ni gazam nin jin dur gi nyam

0: Rirgunan ba, denan koni nga tsi zumba po gazon chenlik zinu ga lamsi kunu ga stum dee jinyan ziga. Denan shuni nga tsi nyamchik da zumba po kuwa kilima dan rinshi. Ya, gazon chenlik chu demu?
1: Demu.
0: Den tsi nashik nuur gafsa shi.
1: Ga iyal.
0: Rir, denan tomar chu stumda da tanggang chu tukmin randa choni zan kurnda ga stum nyiga nga damtun shiong nuur temdi shi.
1: Owen go zumbar. Quadrinchi.
0: Retina, Chijinina, Dashtum, the Muzan Jagunu, Tomik and Hunger Chandani, Tomakatazina.
1: Oh, yeah. Tani, Tomer, Sumuke, Janjo, Nanchan Kanton, Tambatar Jikan Tosuja, Niji, Sharan the Jazz, Yamli Nati, Daja Chivi Kalo and Amla, Jamjur Danger Kurka Jokshetan, Janji, Janji Patala, Kurkam Danjan Hour. Tiji Chi Payin.
0: Yeah.
1: Тогда ламга денжанды су шитамны не тасыги не калу сусуг ранга цехтугла чучуп шитамга тогда ранга цехтугла чучуп шитамна дазута диштанга цехшугзыкым зирдиги цехшугзыка жантан ягна цехшугзыка хтам дед мозга чучуп шио к сам ди жанлата тыртан яз йок
0: нери
1: теле жантадан жамдыр денжанды су шитапайна нери цехтугнды ата сусу жанла гынватан топаз гри дезигонри го
0: а
1: сертук стен чатан хыксун зекни жонда яны чи чамсаңыз да зарда та вообще там музык чи сексик оркестр там же дан жива ён дан жазри тенди талам го денж ён жонда чи чамсаңыз го денж да сусурын го вржи ком сарлон тан ён жива ён ни на дан тан жазри сам го тенди талам го денж су ён жонда чи мнер гере тина яннаран да го чамсаңыз тина яннаран да го хачыр гүн кө чени тими го жанр са чин зэри сам го
0: жия жи кодин чи дина лен сина шиг да тан и сум да тан жари та сум дан деви кан хон тан янан дэг дэм дэ ден чи ка тен дани кап дэй но кодин чи
1: я
0: дина кап кодимо
1: я

0: Yana samchit alongdon shigishig ta nirka samlute kurtuk sarwa inna chukwa. Yana tela ta nishi sarwa, tawak sarwa ta shungu shungu ta chikizina rinpanyi ta ranga zaklin ta ranga tsuwa gin chunera kirka chimchuk te chibjiri yin yogit ka ondari. Tuk kongara dina tawar kizu ta nisi te china shigimu. Onchang chikizina ta zizu ta tango shena tango ta tangrub songru gina te waka khri chenpu waka tango tera yon tukumeke. Ta yon tukumeke ta na yon ᱪᱮᱢᱥᱩᱠᱛᱮ ᱞᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱪᱤᱠᱤᱥᱚᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱢᱯᱩ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱢᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱮᱴᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥ ᱵᱚᱝᱜᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱚᱨᱤ ᱫᱚᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱮ ᱱᱩᱞᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱥᱴᱤᱠ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱣᱟᱠ ᱡᱚ ᱠᱮ ᱪᱮᱢᱥᱩᱠ ᱫᱚ ᱡᱮᱞ ᱛᱚᱠ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨ ᱜᱤᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱭᱴᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱭ ᱠᱤᱥᱩᱢ ᱫᱚᱜᱱᱚ ᱡᱟᱢᱟᱨ ᱠᱮ ᱠᱩᱱᱪᱤ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱮᱢᱥᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱱᱟᱢᱥᱩᱨᱟ ᱛᱚ ᱢᱩᱡᱨᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱷᱩᱜ ᱠᱟᱪᱷᱟᱜ ᱛᱤᱪᱚᱝ ᱪᱤᱜᱤᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟᱢᱥᱩᱠᱚ ᱠᱩᱱᱪᱤ ᱱᱚᱯᱮ ᱜᱟᱛᱷᱟᱜ ᱛᱟᱣ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱢᱟᱱᱪᱚᱣᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱟᱨᱤᱠ ᱥᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱱᱜᱨᱟ ᱛᱤᱪᱚᱠ ᱛᱚ ᱢᱩᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝᱫᱨᱤ ᱛᱮᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱫᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱢᱫᱩᱜ ᱡᱮᱠᱤᱴᱟ ᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢᱪᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱤᱜᱤᱫᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱱᱟᱢ ᱪᱚᱭ ᱚᱱᱨᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱱᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱ ᱨᱮᱜᱤᱡᱜᱟ ᱛᱟᱝᱨᱩ ᱵᱩᱠ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱛᱠ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱩ ᱵᱩᱠ ᱠᱷᱤᱵᱟ ᱛᱠ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱵᱫᱨᱡ ᱜᱮ ᱯᱮ ᱜᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱷᱞ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜᱮ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱜᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨᱜ ᱞᱟᱠᱱᱤ ᱦᱟᱠᱤᱨ ᱪᱷᱮᱯᱩ ᱭᱚᱜ ᱥᱟᱢᱠᱤᱞ ᱛᱚᱢᱩ ᱡ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ
0: ᱚᱞᱮ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱠ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱩ ᱛᱮᱛᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱩ ᱛᱟᱣᱨᱠ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱵᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱣᱟᱜᱤ ᱥᱩᱢᱫᱟᱱᱠᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱩ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱵᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱢᱤ ᱦᱚᱱᱫᱨ ᱢᱚ ᱥᱚᱵᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱᱫᱢᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱵᱪᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱢ ᱪᱤᱠᱤᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱤᱱᱫᱩ ᱪᱮᱠ ᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱤᱱᱫᱩ ᱪᱟᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱜᱟᱨᱜᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱛᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱦᱩᱝᱜᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱢᱟᱦᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱮ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱣᱨᱚ ᱭᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱮᱢᱪᱚᱜᱚᱱ ᱯᱮᱡᱤᱨᱟ ᱫᱤᱜᱟᱝᱜᱟ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱤᱱᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱠᱤ ᱜᱩᱱᱨᱚ ᱠᱩᱧᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱭᱮᱱᱠᱩ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠᱟ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱡᱮᱪᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩᱱᱩ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱢᱮᱜ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠᱟ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱢᱟᱱᱡᱩᱛ ᱛᱟᱠᱱᱟ ᱠᱤᱠᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱤᱱᱫᱟᱢᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱪᱤᱢᱥᱩᱠ ᱛᱟᱝᱟᱢ ᱵᱟᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝᱜᱮ ᱚᱠ ᱠᱩᱧᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱠᱩᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱭᱮᱝ ᱜᱮᱯᱴᱤᱱᱩᱜ ᱯᱤᱥᱛᱩᱢ ᱛᱟᱣᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱚᱠ ᱭᱟ ᱡᱮᱭ ᱠᱨᱤᱥᱱᱥ ᱯᱤᱞᱚᱥ ᱡᱟᱠᱩᱱ ᱛᱟᱥ ᱛᱟᱣᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱚᱠ ᱪᱤᱭᱟᱝ ᱦᱟᱯᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱛᱟᱠᱮ ᱠᱩ ᱨᱚᱝᱟ ᱠᱩᱪᱷᱩᱱᱟᱨᱮ ᱟᱨᱮᱜ ᱵᱩᱪᱷᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠ ᱥᱟᱢᱥᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱥᱮᱡᱤ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱥᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱨᱟᱝᱞᱤᱠ ᱠᱨᱤᱠ ᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱜᱩᱫᱩ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱮᱡᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱟᱜ ᱥᱟᱛᱚ ᱠᱩᱱ ᱢᱟᱨ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱛᱤᱠ ᱥᱟᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱢᱟᱨ ᱥᱚᱠ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱠ ᱠᱨᱤᱠ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱤᱛ ᱥᱮᱜᱩᱢ ᱛᱤᱱᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟ ᱜᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱣᱟᱫ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱭᱚ ᱢᱮᱠ ᱠᱨᱤᱠ ᱪᱚᱣᱟᱜᱟ ᱢᱟᱝ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱣᱱ ᱡᱚ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱪᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱩ ᱠᱚᱥᱩᱢ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱣ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱫᱚ ᱥᱚᱣ ᱪᱟᱜᱩ ᱧᱮᱜ ᱞᱤᱜᱟᱱ ᱧᱮᱜ ᱴᱮᱥᱴᱤᱞ ᱟ ᱧᱮᱜ ᱜᱟᱨᱪᱩ ᱪᱷᱤᱫᱟᱱ ᱟ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱩᱠ ᱪᱤᱢᱥᱩᱠ ᱯᱮᱡᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱩ ᱫᱮᱴᱤᱱ ᱱᱮ ᱩᱠ ᱥᱚᱢᱨᱤᱠ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱚᱜ ᱜᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱧᱮᱪᱤᱨ ᱯᱟᱡ ᱛᱩᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱱᱤᱥᱞᱟᱪᱤ ᱥᱚ ᱛᱩᱢᱩᱡ ᱜᱤᱨᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱮᱠᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱥᱩᱞᱟᱭᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱜᱟᱱᱞᱚᱠᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱛᱨᱤᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩᱛᱟᱜᱞᱟ ᱨᱤᱝ ᱜᱤᱯᱥᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱᱩᱜ ᱨᱮᱣᱟᱨᱟ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱪᱷᱟᱡᱜᱚᱠ
0: ᱛᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱤᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱡᱚᱱᱩᱨ ᱨᱮᱛᱟ ᱴᱷᱮᱞ ᱨᱤᱝ ᱜᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱚᱨᱟ ᱪᱤ ᱴᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱩᱨᱛᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭᱠ ᱛᱚᱱᱩᱨ ᱛᱟ ᱴᱨᱟᱢᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱩᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱞᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱦᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱫᱤᱱ ᱜᱚᱢᱟ ᱜᱤᱡᱤᱱ ᱫᱚᱥᱱᱤ ᱚᱠ ᱨᱟᱝᱪᱟᱛ ᱯᱟᱜ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱨᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱭᱚᱨ ᱛᱟ ᱨᱟᱣᱱ ᱫᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱩᱜ ᱥᱚᱝᱨᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱴᱤᱠ ᱥᱚᱱᱛᱚᱢ ᱱᱟᱥᱚᱛᱮ ᱠᱤᱜᱮ ᱥᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱩᱭᱮᱢ ᱞᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱥᱚᱨᱠᱚ ᱛᱚᱞᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚᱝᱨᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱟᱱᱮ ᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱᱪᱤ ᱜᱤᱛᱨᱮ ᱠᱷᱩᱡᱩᱜ ᱫᱟ ᱠᱮᱥᱠᱮ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱣ ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱴᱩᱠ ᱛᱟᱢ ᱡᱮ ᱛᱟᱣ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱩᱡᱩ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱷᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱤᱨ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱪᱟ ᱞᱮᱱᱡᱤ ᱚᱱᱨᱤ ᱛᱚ ᱪᱟᱝᱜᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱤᱱᱫᱨᱮ ᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱭ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱᱟ ᱪᱩᱢ ᱜᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱣᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤ ᱞᱟᱯᱥᱤ ᱛᱤᱱ ᱫᱚᱱᱪᱤ ᱚ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱠᱟ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱚᱠ ᱥᱩᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱪᱤᱱ ᱫᱚᱵᱡᱩ ᱛᱟ ᱢᱟᱭ ᱚᱠ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱢ ᱛᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱭᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱟᱡᱚ ᱪᱤ ᱜᱮᱭ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Nidun nyanshtukbi chimtir gyoljibar kharishel. Donchung la nangchung shen marungwa dang, gyolchung lhajib shen marung shiba din, aratsu yonba liguan yiyi gyoljibar khala shtankil shibiya jiglam namu rishel.
1: Yekurwi menkur shtangnir nyu warwa dang rzojib shungwa na ngatsurum chonna rjintong yomul. Wanjang dovdakbran chonna dondak chenbo yinla, yekur lamtik shtangga jika chaga gagnatun rechi liguan yinji dertarb shela. Дахи телартени жожоб ракки ирк чончонг шепатын зоси чончонг шунга сочи жотон чончонг нам нершиб нержиб шепар динчонг шини чэмгэл нивсэг бэр сэхив джинни жотон шунгцл такэр жэгмарвдын
0: лонгу нихэн гэчкин дисун кэнэрэ удын адынла рэус хогэлди пэржив шэчэм би мэнкурди мэнамчи чэби цовэр чэмби арендэн нами хёл замнын юнчи докэрв шэчэм би талым диштан Tofen hui shtabi torgan ga nyanshtokpa mangpu shiki marwani marwsa jintaldi. Rangnyal che matshim danma parajigv shechambi menkur tang joldi. Kocu na susura nam yung av zimpa mebi susungpa ririr kira.
1: Nyanku namba, desu je gangi ta tang je gangarjong sersam lecinak tongcham tani jugu. Lecindi suamzhig par nyanshim chairang dang, suamzhig gankarwa sunam chairang dang tsumur shil. Darkilwa pshigilu, vchachiv darkilwa gangchak chairang dang sunam rinchin gina. Хэвэг сэн суудан мэпэм гуэнбу нэ чэ чэжэг нэлэм дэ жуэн байын. Табдэй мүши.
2: Дэрэгэ рэншэнэ ян бээр жэгжэ шэ. Казэ нүрчэ нэ бээр жуэлхэ шэ.
3: Сэ нэ нюн цэн дэм. Захчэ лэ цэ дэнг штэн.
2: Сэ сацу лэ зэн на кухба бэ. Сэ лхэма ю на ила кэр.
3: Ажэ нур лонгшчэ нэн зон жун. Сама чэгсэ махтун.
2: Жуэн чун лэ зэв жэ лэгэн.
3: 车子呢？我擦！

0: 昆仑梦跟秋王梦就在一块儿。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 刚开始广播，结束第一部演播。
3: Штумови хаян сүмчеби шгайнг дэрнянзин Цови катогдэн дэнчүчэ пэгсэм шнян лавжа Царик шгада ририфлэнби Муарчырдамби цхуашиг дамчилаглан Царик шгалам рири чангви Джучи кангви нэнсэмчэн чихтэнвчэн Тэдэн шугайдаби лэнцхусига даргалжимбуджа. Улуудан хибивдагаби шнянрихага зуэнсэмжа дунгда. Зумкурджа тхжарири нарсунжа лэнцхудан жугни. Мэрири лила джуэкулав цайсин сэмла дээрчилавжин. Нянжибрдамби гларкалжиги бисэмби юджисэн гэнмэнсигэ жанбахси Сюрбах сарасигэ ржимчэдэ гомжа Пэгсэма нармасигэ цурнигэ горэм Дэн цуварэр Дэн нарсунжэ горэм рэр Дэн мэцэрэр Дэн Чайхэнгэ Рамурир. Бурджи Чевзэлэм, Пэрджи Чемнерцэн, Хсарту Чернямртук, Дэнчил Чекомжа, Риви Кхавиин Чертук, Хзэмдэн Цэрвиин Пэрджи. Дэн Дирух Сарви Джангхчул Хсарба, Дэн Цуах Сарви Гаянгубды Чил.
4: Кевшайым цогу чеса.
5: Улуурыг гэржиарцын үмса.
4: Дэнцүйжа дэнпэмэргуаса.
5: Хмондэнж лагарчий туубса.
6: Улуурыг дэнбийрдэнга.

0: 당이 허가 먹을지 알금드니 담지지고 르짐츠 망아즈 샤나라 다가 허스로 고노고 침층디 하르근거 중국 퍽스르거 허가 먹샤세르 고노고 가차다 고츠거 그게즈노 카포 카니랑 시에포 뜬니랑다 땅이 띵엔 추 디바가 허스 오춘다 추 인겐저 쳐즈강 예케슨근 타마 톤톤나다 치 허가 먹스즈데들이 담자고너 Чингеке ньючира тапчлины мара чызгыра. А ти тапкы чу. Анын кырынге кандуны чу чала чу орджамсу чембого нга сунгы ержинге норлыны юнгы. Нга шинтыгна тазонгы чу көйн атана чу. Эзи орджамсу чембо нга ержинге норлен кып чыгзы. Тани чунго пхасулык ян кивлангы. Арынге орджамсу гы нга ержинге норды ленгын жока. Алгын цамбагы кырге шундылзыпшэни. Агыг варчыл мэнгүйр жамжигин мазгшисг. Адыри чунга пырсын дэнжинаян алгы кырге чу оргунгы нердагы тхунын жуманин. Шарча чунчинг оргун араса манин. Зиндамугыг дамбаг нынтанги обделыггангани шыра норы кири юн тапжуынды дугунды молым яңны яңды табзг. Адамани дарунра алгы сангы чунга пырсула. Чи орынгы Сэм дүйдардың ердікағы линдық чүл тұмнонды да ңені самжи мүчіпі тондығы зыңазыгын үхенгі. Чүр ямцехтыңа ебжынғы норы ленгін жүу гонар арчүн мейгі. Чешіра норы кері ұна да не цыңмағы чүу. Топшағы мүнжіғыну күхотығы енір. Әзі, қысыңғыдардыңы лама чейдіңсі. Дәне чүнгі пұқсыл лама чейнен Тэнэ кэрэгэ кэрчэнг энэ нор лэнгэн жогону цэнгма шали чугу тэчэра кэрэгэ нор лэнгэн жорог изи кэвлэнгэ цэнгма чэг ухзэгэ тэнэ сала кэрэгэ чугу тэчэ Ама дэна шабжа чунчэнгэ цэнгёг ачэ цэнгх тора нэмбэла аргунга аргунгэнгэ сарата артугу чэнэрэ Дэ зэну Ян чунга пхасулгэ сэма алгэн цэнбаг ахсунну дэ цэнгма чани Ох, мухой, мухой, мне гуамса. Шабжа чонгчингэр гуасината. Мума хораман кымгысэ кэнгэмса. Нэмса рангчису. А ngata nguma guata ganmar. Тэвзи, арынгэ чукпочу жава масунга. Шабжа чонгчингэ цангара хтолг майе. Арынгэ хчигу, арынгулжи дэц. Тэнэ цгэзэг мангура. Шабжа чонгчин пэри шукбахчигэ сангэла карашукачигэ гэнам гэла кайдали. Дагы шаджа чунчинга цангалгыр гуасагу нугу чуку цама кхага дынтын хчиг мардала дали мьеттанс. Дэнэ ян чунчинга чунга пахсула чи чызганга цангдэг нопа майни зидину. Чунга пахсулгы алгысунда чивжинда чунчин апшани мацыг арынгаг ницца дарта ямцухтанга ебшинга норын ленген югону цама хчигра малешану. Чунчинга чутамуга Тхрынзгни юна чухчик усуна хшиг гатх маньнг жер. Тэна нга сунгда тэн чо нор чера юн. Тэгэ жани мцэг тарун чунчнг чо ершинг нор хсым чери юн жура. Кэргэ юн шуква гэртэн кэр ишчэр юа жа жус дмуг гача мнга шац. Тэнэ юн чунга пхсулг шабжа чунчна. А чо гунг нимара дава гла кан жонэр. Эзэну чунчинг нэртэртэнтэн юнэрс гоян гача мангавшац. Тэни кэргэ чунчина. Анын цабаг нгаргунг нэртэртэнтэн манжу зипшакя. Та нарнгэ эркэнтэн асуна чунэр чунэр тон жугнэр. Тэвзину чунчинг одаттайна чунгэ нин тон нинжиг диге сунара чу варчлы чиграмела обделыкынгны ёнжу тамну. Аюу сунаян норох чиг кимцэн жамбавшинтэн норогани арынгылган зэнгу. Антай на дазу кимцэн ди хти мэлг базгэм жунга хутхэйн. Ази шабжа чунчинг чунга пахсула кавда мэнга хэдэнс. Дэни чунга пахсула ямшэра абдэлгангани арынгы юватуни. Чунчинг шан уртара джамну о лорчига чалух зэгжэгэ кимцэн ди нё цэнма чикэри газахун хчигу мартуг хчигра малис. Ди цала абзахун дэйн Кэрге чунга пхсунда дугунда ямцуфтанга нор ленгэн мгнунда та мандэг ну тэхи хари масунги аргун тэхши чи кэри нёго нуго нор хшигура ца за яш не тэнгэ шэран кори чунга пхсула джатэнс нима тэнэ влезэн чунга пхсулэн 알컨 찬이 위데 땅이 소안데 주라 능르고아인지나 식슴리 차이데 땅이 땅 신칠다 허즈 머샤 아지 킬은 담자 지당스
1: 어쩌마 리만주야 솔직히 제가 디지레
2: 세롱 담오시 얼굴은 마루에 놈을까 얼굴은 세속 년다 있느리
3: 얼굴은 차티 아니서도 얼굴은 차티 조브르솜
1: 야 다도치 주소너레 어쩌마 리마 윤주리
2: 세롱 담오시 너나 녀주 람트메 노가 송나 송나 말이 녀주 람트 Денжик жирца иннери.
3: Джимчилэ джилэм хсэсунсэл. Денжик хивша сэмсэзун.
4: Хирэг гар чужин жави гаркон.
5: Лори га логшиг линьори гаркон.
4: Хирэпчэ дэмэ зуви гаркон.
5: Лосэчэ джэчун жави гаркон.
4: Начун лорэн дансэ ари пи гаркон.
6: Чупо чунчун цо. Та чицо начуши пиерга цлемчинчэ аргбиэхгар кунгэ цэмпэр шигтон нати хивши цомор алорг чэрцэн жан

야냥이비 나는 텅흐 퍼난돌 시총르 초치 쇼송 나라요르당 가야르지 쩡점당 준비 야키당 나는 텅흐 와난돌 시총르 치치 쇼송 나라요르당 스톤키 흐슬롱당 헤미야 발브고 나는 텅흐 쪼난돌 시총르 초치 쇼송 나라요르당 Арганки цыглунтын кава вайг чул, ганы ариэсиг рганан дул. Ари, нянгниби, чугу-чонг-чонг-цо, сисымда яг, тана чугу-чонг-чонг-цамаг янгда тара сисым югуарин жа хигигди, чуранг-ник самчихшиг яг самна пау-чаргим акача, пау-чаргим га начунг-шипи гацик-нжигди цамба, хрикби шкар-кунг-жилида тэнгэ чилугэла. Ари нянгниви чугу-чонг-чонг-цо, дицуга гэнгэ тэнгди начунг-шипи гацилим цэнг, тонцумда нинжугрян та, тэна чугу-чонг-чонг-цамаг ян хзанжиг гонсан хшчэпузгэрвэчу, нэнгис дуньюзгэрвэчу тэта хшиг гэчиг. Тянчин нинжи на ян чугу-чонг-чонг-цамаг тэнгди начунг-шипи гацилим цэнг нэнг гуэргэу нүг лэгшэча, хиша тонг-тонрга жэк манжуга хэла дамбу хэзунгу. Ри тэнгди зомжгва дэнгдун зэмба пуучар гэмин, зомжгэнгэн кэрва таргяча хинур цуин, даркэва хтамжэн цуин, хчэчэв даркэва гэнжг цэрэн сонумрэн чин, нацу лэмцэн жима гэчуэнни янгчэртэг юэл, тэна узанжига чахи дэлгэнжу.

0: Nyankunamba, Tisu Jangi Tangi Jeshik Sanji Litsin of Tonsum Dani Jugu. Litsin Dish Zomjik Bart Yangsim Serangtang, Zomjing Gankara Sonam Serangtang, Huaftinja, Darkil Wap Shilu, Jeshif Darkil Wagantak Serangtang, Sonorin Chingin, Mapum Gombi Chichik and Yanum Tadrumbayan, Tanger Jimmy Litsin Nangatul Harangel.
1: Ergel Tim Mosir Chignakan, Rang Nil Song Vigo Cha, Tim Chung Tang Jolim.
2: Mia sitting in Canaba Chenaba, the Muin, a chit theater, Song Jan Ronian Chung can work along Chinger, Tim Chung Tang Jolim, let's an assembler Gavsis here, not only let's in Don's embarrassed on Jupatam and Chevin. Tina, Tandy Tim Chung Tang Jolim, let's in the Tamba Chung, when you got a Tamba Tongoina. Johe ship the Tambany of Jatim Kishay, Shunik Johe ship the Tambany Nashi Jewel.
1: Jewel Hui Tima Chung Sunda, Tum Chil Tatang Rampire. Jewel Hui Ship.
2: Rinya Kanaba, did not tell him that Tamba Tongu Dinanga. Angatsu, Chumchung Tong Jolum Gasangul Baina, Am Solo Regan Chunk, the Chakarzum, Mamun Cham Kangra, the Nichakarzum, Chibi Juganang, that thing in Jinchungatarna, that's how in the Ninja Mindina, Rosuntuna, Tawachi is in a Chokayana, no patano, Nanis in the Mugu, Nitun Joyce, Adam Yuasikuk. Tina, Joyce and Ditanina, Chakarzum, Mamun Cham Kung, Chamkung, Chopazera, Chakarzum, Chibi Jugan, Topado, Deceptiniga Jilandiga, that Joyce and Dugurgi. Gomjigarsum, Moch Musginina, Yona, Jojan Dugutoni, Ronim Joke, Tomam Chetan Jacob, Tap Jacham Kansgan Gaudina, D Tony, Jacham Monskojima, Tanyam Jogosa, Tosunegosa, a Cantos Gonina, Sosonek to Jinunzil, Yadr Setan Chodimina.
3: Who's about you demo?
2: Demoin, Dinana? Ta didn't show a tana Rari, Mamon Chamkunda, Chodilicuna, Sogago, Daniela Migina, Rari Chakazungo Macundani, a Taka Jontuna. Вартилизи на чухая на нопа там нугунда мугу нитун жожи дрибнямасе кока
3: та
2: жожин дем сонжина то томоч чу чевдели кунгу тарги сачут та нишип кормда жилда тани дрго ти на чи чу чевдели кунгу дишони сачут та нишип ганда тани на жожин да томи о чмуз гини на сердила ди курни чу кабдаз гина
3: ари я я а так куни гузма чи ши куну чу тка сачани шону га сончи ки муга га жонтон ла та нопа там нугу нигни жожинда Tangi Landon, Chungon, Tunga, Tunjon, Tons, Jolens, Gunuga, Linson, Dukunda, Jela, Taja Chiron, Roman, Tunala, Kadaza, Tontonzi. Takadani Chi is not Tatundan, the Dukunda, Shonug, Jera, Tatundan, the Shonug, Jini, Tacha Dili Kunga, and Dandan, Yentor Krinanda, Tatigan, Nitu, Yentor Kuga, Shan, the Chi Janina. Nichesterchina, Sterchinugini, Atayarandi, Mamasuka, Chichinina, Digurand, the Kadaz Tontonzi. That Tunjin and the Tundan the Chicho Shonsna, Shonugo Jerez Marashisna, the Shonugo Katitula Kalishona, Tananga, Jelunia Tonikisanaga, Adajogit Chicker, a Gumu Tito Tricker, Getun Dazoni, Tundot, Nomus Tito Kashina, Tan the Chicho Shonsna. Then the name Chutka Sachag, Sunchiki Muslim Dumuzg, Kagazon Satanigu, Zanazku, Tachka Sachagan, the Sakanskanaswe, Kchugutach, Jindag Kadashi, Zamasi, the Tishurni, Taya, Tubukchu Tach, Jessica Kichantui, Tatri, Desi, Adenugo Zignita, Tak Tubuch, Jambachu, Tribasons, Takagala, Ogu Tupuchikita, Longkur, the Kori, Atan Yuan Jugunu Ketrupeta. Атакрга те малгызна чукта кыргыя тати джинди тачи ди кызнанда тади джинди нетур кынанда тати джинди мара чон тонтона алон куркур менен алон куркурчуна чон тон менен гүндүг чинг шуны джинди шекданыча кыргыта кынжуна төндүгүн дүкүндө зуа мазу арынгы кытан ге чон тонтона ра алон куркур исуй ата шачун дүмү петанс ата ти джинг кыргала ё та кетүктө гому юан жу катча дили кунг тан джинди нетур кындыг ди джинг шали гүн ата зугуч гомулат чи чонлат Tungguna, Menina, Hunjuna, Longkulate, Loktalate, Unina, Menina, a Tigashawata,

0: ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
0: ཁ ཁ
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Нэн зингони танчик харафтина харкана саран коридону катарет.
0: Да.
1: Он ле эргизан маран хака тамдыгар ко тер ятер ятер.
0: Ангат чинго.
1: Аки ангзо чин хин мар мар чалачер.
0: Чих заму шекога.
1: Я тэт мо камуз гинер.
0: Мэ шу занри жа. Динчо чи цэл мар зи тон аян шканер я.
1: А цэл ямин гин тохти цата та хинер.
0: Ла лонтон цари цэл яна мна нюго.
1: Я тэчэд.
0: Чи нэгри итэн да чигара гонмар.
1: Албан их конго мокун лангу нич сатадни.
0: Чи ла лонтон цари да нэгри го вожоно ни хинери та.
1: Е, ни та сома санга читэн юна. Кэтэ чэдги ина и анга тэру чэу до кох кинат. А не кишэли ганя конго гонора тавчэг гарген.
0: Дэ. Ди чизэ зотанды кура мабзис го.
1: Ай-яй-яй, тэнки мата, ти чизг мэн нада, тэма чэти та копа мэссон нургу. Кэр-кэр, нэх чэтэр, я. Алла-алла-аллан, даразг зор, аргамун азгар конь гонна дэйн бэ. Алла, та чазг эдэй.
0: Та дара чунсон нары?
1: Чунсон нары, чиг маар дэн, даразг та чэджуара, чиг мансон згар.
0: Чеу госену чури тэнг амара.
1: Дэн, ngай, тэ чэнг гонго нюксай гон мара го. Та чэзгэй гопа зэгтан тэн ур гос. Танда шэли ся тон ур гамора шканг джана вэнна вэнна та ин. Тэ мау нига хам цацэц гон ю лэрэ мэй. Ара ян дэ чэг чэг чэнг зэгра чэрэ хвэ.
0: Нэ чэнг дэра чэзэ чэра хусэр джирин дола. Га, дэ чэнг ин.
1: Ой-ой, гарина. Ой-я, лапсон гутата татунгаз гарики.
0: Ка, домби гонгу чих сымра шутыгри.
1: Сымра шутыгри.
0: А, чи нину сэрчир мараро. Чи сызгалагни гонгу сымга хама гани нитанга. Чих сымра мутыг.
1: О, рези, чих сымра мутыг. Я котагу, чих сымра мутыг. Скажим икара, вапкин, дангам ик. Ani xia ko, xile mak na mak, gamu nyang ma ji, chong ta nyo tang te de.
0: Mo chwa ro, la long tang nyu go zi chwa sha la mo.
1: Ngo ma ing go ngo ma ing da ngo mi ma dang ma tang ngo ma ko pa me la.
0: Mo chwa mo chwa, mo nyu na nyo ji zi che ji.
1: Te re chu re ta, nge ra xti ku nyo ji zi ne re. Xti ku ta chi ta ji zi nu mi nyo ji zi ta ka nang ni chor ke bhi go no ma ra go ro.
0: Чуо, цукуа куэнэзгэ амаржгэ алапан гухига?
1: Лапа мапазу махира, мандагна копа мэсонар, манинэ мэнда макэнар, ёчи.
0: Ширагу, вэ? Кчы, янда мэна нюгу?
1: А, ой-яй-яй-яй-яй. Я, чёв ячи, кчыгла нюнар, я, дэн-дэн-дэн-дэн-дэн. Я, чэрги, чунгуду гухина.
0: Га, дэ, татан тухтунгури, в жинита чулгни, гуэрму лангтэнгэ мэнни, лагачы анжуква рэнгэ хрти.
1: Ау, жигни ули тангаран де юн моргуни молам.
0: Хта джизгри, ничо хта яг ебжгу.
1: Тэши го, тэши танжо джи, сунхуни чунда мух бодланг и калла го. Датарата ау дигни мацарки каметан нар озгин го. Адзи, диги химын ахсу айи гафсалли го, кушаран джор го танта. Ару, нядан ма тэра сэр чэнинди, тангин джо кафя ну, карин го, бодланг нян мар гуара. Тэлу тэлу згайян, мэргу гу чига кэр изгэфтэй, алла в жигэн их чиг тэхэр ядэй ngoma пулан эбдамэй нада. Ngazу оргу чи юнгта агэпчи ятан згу. Нэчу тамозгэрзэна мэнда, ян азу нэсэнунда фиалли мэхиму. Кэрэй бдэнбаган зэндира юму. Чу сэма зугнул анжу сэма абдюну тэйнгу. Ngoma зэнэ аранга чамэл нагэзга ловжинэй на ланцэг чиг тэхэй. Тоймал лахчик кишику сэма нагтхэн пабдун мэйла, тэрэйла.
0: Ха, ка ягдагдаг шуяли. Чуян дэна гуназг ютан та?
1: Та гумба тяна чихчих, ма гуа тяна цихчих. Yakup kinya senung da ta chiga chenda zera. Ta tangmo fiyala. Chulag ni nyinu hamta hamda kori hev langara. Yang tsige zgin dhug meki zina.
0: Oh, ta shita. Hamda nang nirgi hev langi. Harasungi anyang langtang ta?
1: Tera chig marita tangmo mo fiyala chiji chik chik tamo zgra zina.
0: Ya, ta zira. Ti chinga ta hamda chiya fshara cheri yungi. Fshara chig jigo ga, ari.
1: Durmu
0: chokhme chiham chere hagasme annug nugdung yona ni chu gormu gamnang ni lang yefshira chu chu gonar
1: tozumar go tamo tamo ichu ta ni rhinar
0: atina chi chu zuma hinar
1: angi ma hinar chi mar ta chu tsege zin chi songnar ye
0: chuzi na chi songnar ye
1: an le jim dig ka cha fya go tangmo fya na chu chi songnar che ing go
0: tina
1: chi go ma kan chi nar ham chi songnar
0: gora mam yo ham zgaran chi je an dig je zi yona
1: Tangi sawuz ma fyalla chi koga me kingi cho fyai mo
0: singa
1: ata sanna ra fyal go tang tang ma ham cheu fyani chi che song na che jo ra chi mang song na mo yang chong lang na
0: yang chong song no yin ju ri
1: ha che yin zi na che chong dik song na de chi nga ter jun chi song na ye
0: ha mu ku ga ro
1: ta te mu ku ji chong me la chi nga nga na chi yi ga ma vi ga ham cha ga ni vi ga na ham cheo chaq ti gra chong o chaq ti chaq ti ga ham ga ni ni ti ga ko ga ni o ka
0: ni to mo khinar
1: a khina ta chi nga ko ga ye gen go ko ju ni ga ni ga ham ga chab ni ta sai da li che chong mo chi ni chaq ti shin tang na dan chi song na re la
0: a na mo ju no chu ang ga mo khina z ga che chong na chu zi khine ga ra ni ta chi me tang na
1: chu chu don di me tang na chi nga che ra
0: ni ta tang ta
1: a ta mar go mo chu kha na ni tsig le na ta dang yeram ni
0: a ji ji ji ji ji she ji zu mang ra chu me ta na
1: ye chu cha ko o le chu me la ka ngan ju ji phyong cha man de ga ti ni ga ko nga ko yom ba kan go kon ju ro wa ra den ga zi den ga kon ta ngi ti ko nga ga yif shu sa chi da me ni
0: dang ye ter go rin chi ni na chi len go rin chi ni na si hi ni
1: Та нэг сэнчирун хам чигсүнүд гола катуга нэг тондорго.
0: Карангавши. Ган чигсүнү хие. Ни чогор муз.
1: О ламан жонда шили хаго чинга хам гону хита ханнын нам пап гонарита. Гатта мото жонда зыгмын.
0: Чинга чи ахтыг жирела. Ар гатын нэ гапо. Га чонкында нэ ни чиган жо матва дөйө.
1: Лаб жек манды лоло. Чинга хам чака ярдып кушира ди матва гор муз годунда чиг ахтыг анжуга шугат кенеле.
0: Хо хо я. Гатта муте чигна нинд мундып шайчари.
1: Ya, ina chi ngoma tamuzgi na angi fya ko. Chi ham chong chong niga ar yeh chib shenda tab dhe na iya.
0: Ab jitang lab jitang, dhe. Tatang da chulungin chak maanji ga alung.
1: Ya, ya, ya, go, tatang, o, dhe, tan dhoniga ta charka niga chikindig niko. Tarimu.
0: Chichunga samchir chayim wana tiinja ko nohi. Tamanji ya nga chikunga sardgindani lijir ya.
1: O chirgin joga manjig na dukwa namjir dukwa tumu nga chichas gama abzang ni chik.
0: Di nyinga da thab zinar ya.
1: O thab tere tamo thab ding. Ta kangtar nga argi hamgu chaga dhig tang joji ingo. O shachiz ga nga orki yongri ta chu ori ndi arig jime ni modam to.
0: Son son son son. Ni chu shig nan doi kogun doi ni?
1: Joji gon joji rup de mo shi. O tarong shachiz ga. Chu chigan joro ko ta nga chu yoso komba kang marhpo go tab de mo shi.
0: Chitab zi chukhda tarung chuk chuk me.
1: Aro, aro shimu zi ya.
0: Ka?
1: Yang tsake zi mandik zi ya. Chi nga gormo zog juan chik song zi ma.
0: Chaka zi ma. Chundu nyo lo lin zi ga ma zi ga nyi aga lung deb jura shi ga?
1: Nga zo zo no ta chakara chundu chung shokwa zi ga ma zi ga. Ndagi chung jabri ta kisa jiri go.
0: Aga po, nga chundu zi ga ma tk na zi ga men. Derang ta ani ga gong an ju go nan ju. Nga chio pa tsukura lukwa tsunga. Ni chi gormu machi na chi chizga eji.
1: Allah, chi chir tsungzik zu sekka me ngi chir tsungzik. Ni tal kwa chi hina kuom chuk samra, chirge nga zog jo mang tsungzik, de nga zon joji.
0: Ah, ama.
1: Ta tang ta chik chik chik, chik mal se tanga.
2: Sankan la din, tsam dani na ba tsuga, kung ho zong argni kanggan, chaf tun ba tse langwe sirga. Lolog dawa shibar sanrukshi.

0: 文盲跟秋宝公主的一块。
1: 青海人民广播电台藏语卫星
2: 电台主播的结束给不赢。
3: Штумови хаян сумчеби шкайнг дэрнянсин Цови катогдэн дэнчүчэ пэгсэм шнинг лавжа Царик шгада ририфлэнби муарчэрдамби цуашиг дамчилглан Царик шгалам рири чэнби Джучи кэнби нэнсэмчэн чихтэнбчэн Tetang shukai tabi langtsu shika targil jimbo cha. Ulo tang hibi tagbi shnyangri higa zun simche tong da. Zonkur je tkhda riri narsun je langtsu tang jokni. Ma riri li la dhukul of zaysing sim la dheerchil of jen. Нянжибрдамби гларкэлжиги бисэмби юджисэн гэнмэнсигэ дранбахси Сюрбах сарасигэ ржимчэдэ гомжа Пэсэма нармасигэ цорнигэ горэм Дэн цоварил Дэн нарсунжэ горэмрэл Дэн мэтэрил Дэн Чайхэнгэ рэмуэрэр. Лурджи чэв зэлэм, пэрджи чэм нэрцэн, хсарту чэрнямртук, дэнчэл чэ гомжа, рэви кэнвэйн чэртук, хзэмдэн цэрвэйн пэрджи. Дэнэ дэрэх сарвэйр жэнгфчэл хсарба, дэнэ цуах сарвэй гаянгэвдэ ятчэл.
4: Кевшайым цогу чеса.
5: Олуры гэр жарцын нүмса.
4: Данцу жар жанпы мүргөса.
5: Хмондан жар лагарчий товса.
6: Олуры гэр дамбия дамга.